Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Бандай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Алло. Алло. Видишь ветер?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В 3978 году космический корабль «Землян» терпит крушение на далекой планете. Выжившие в катастрофе астронавты удивляются, как она похожа на их дом. Вскоре они узнают, что планета населена разумными обезьянами и деградировавшими до животного состояния людьми. Обезьяны захватывают астронавтов в плен, но после продолжительных пыток один из них совершает побег вместе с симпатичной девушкой-шимпанзе, которая открывает ему страшные тайны. Саундтрек к фильму «Планета обезьян».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: История молодой девушки, верящей в чудеса. Парни на нее не обращают никакого внимания. На работе крадут и пользуются идеями. Друзья считают ее намного странной, но юная девушка не унывает и продолжает верить в принца на белом коне. И однажды он появляется. Красивый, молодой, ему подвластно волшебство. А отныне и ее чувства. Как теперь не поверить в сказку, когда сама в ней оказалась? Долгожданный принц сделает ее жизнь поистине волшебной. Саундтрек к фильму «В ожидании чуда».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В дни голосования центры «Мои документы» будут работать по расширенному графику, чтобы жители успели получить паспорта и реализовать свое избирательное право. Отдел многофункционального центра Валдайского округа 19 сентября в субботу будет открыт с 9 до 15. В это время ведутся прием и выдача документов. В Валдайском районном суде рассмотрели иск жителя поселка Рощино к соседке, чья лайка напала на него и его пекинеса. Инцидент произошел, когда собака оказалась без намордника и поводка. Животное набросилось на мужчину и его маленького питомца. Владелец получил травму руки, а пекинесу потребовалось лечение в ветклинике. Общие расходы на восстановление составили 42 тысячи рублей. Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с хозяйки лайки более 99 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это компенсация морального вреда. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» откроется мобильный пункт обследования. Жители смогут бесплатно проверить показатели здоровья и сразу получить консультацию терапевта. Итак, в субботу 19 сентября пункт будет работать в Валдае на улице Ломоносова у дома 72 с 9 до 14. Специалисты проведут экспресс-диагностику, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также сделают спирометрию. Она позволяет оценить работу легких. По итогам всех исследований каждый участник сможет обсудить результаты с врачом-терапевтом и получить персональные рекомендации. Предварительная запись не требуется. Для участия нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жители Валдая массово жалуются на небезопасные участки для пешеходов. Горожане указывают сразу на несколько проблемных точек, где риски особенно высоки для детей. Так, на перекрестке улиц Белова и Крупской установлены знаки «Пешеходный переход», но при этом отсутствует разметка, и водители по-прежнему не пропускают людей. Такая же ситуация сложилась у музыкальной школы. Еще одна острая проблема – участок у выезда с улицы Ленина на Молодежную. Там каждое утро дети идут в гимназию, но ни знаков, ни разметки нет, а водители часто не снижают скорость. Особую опасность создает ситуация у магазина «Магнит» на Ломоносово. Там и вовсе убрали и знак, и разметку, хотя именно этим маршрутом ежедневно ходят школьники. Кроме того, жители жалуются на фуры, которые перекрывают обзор при выгрузке товара. А на песчаной улице тротуары расположены в опасной близости от проезжей части. Пешеход может буквально коснуться проезжающей машины. Горожане просят власти обратить внимание на эти участки, установить ограждение, вернуть знаки и разметку, а также проработать вопрос с грузовым транспортом. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Источник бодрости.

0: вот это ртом и языком, могу сказать, что у меня наоборот. Чем больше я разговариваю, тем я вообще потом заткнуться не могу. Я потом говорю, говорю, говорю, говорю, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Наверное, я не знаю,
1: а я наоборот,
0: надо спать, только лечь.
1: В выходные, когда совсем мало разговариваю, у меня просто... В понедельник потом рот вообще не открывается.
0: Слушай, а знаешь, есть люди куда-то уезжают, и, допустим, 10 дней ты вообще не разговариваешь. Это моя мечта такое попробовать. Интересно, выдержу я или нет.
1: Ну, это прям какой-то ретрит. Тебе нужно отправиться куда-нибудь.
0: Ретрит, я не могла вспомнить слово.
1: Да, слово ретрит, да, отправиться и молчать. Ну, если ты любишь болтать, почему бы и нет? В общем, ребят, рассказываем, что будет сегодня в утреннем шоу «Активация». Мы, Сергей Грышков, Маша Малинина, отправимся в мир курьезов. Поговорим о звездах обязательно. Поиграем в музыкальный перевертыш. Игра, где музыка звучит нетрадиционно, задом наперед, а Маша угадывает, что за песня, кто поет и так далее. И много другого интересного сегодня, в пятницу, утром 18 сентября вас ожидает. Погнали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе Американского фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой,

0: направленные на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Вода – элемент, без которого не появилась бы жизнь на Земле. Человеческий организм, как и все живое, не может существовать без живительной влаги и состоит на 3/4 из воды. Требования к качеству воды позволяют обезопасить людей от болезнетворных бактерий и вирусов, поэтому внимание к ее качеству – важная задача каждого жителя планеты, думающего о своем здоровье и долголетии. Традиционное мероприятие «Два дня» – взятие проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. Желающим предлагается провести ряд несложных тестов по определению качества воды в местных реках, озерах и других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга качества воды.
1: Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии 18 сентября 1941 года было введено понятие «гвардейская часть». Это решение было принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого «Ельнинского выступа» во время Второй мировой войны. Ельнинская операция – армейская наступательная операция Красной Армии, которая стала первым фактическим поражением вермахта в ходе войны. Началось 30 августа 1941 года наступлением двух армий 24-й и 43-й Советского резервного фронта, а завершилось 6 сентября освобождением города Ельни и ликвидацией Ельнинского выступа. В соответствии с советской историографией является частью Смоленского сражения. Сегодня в состав Вооруженных сил Российской Федерации входит гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада, 28-я краснознаменная гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в составе 27-й ракетной армии, линейное соединение ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, гвардейские части сухопутных войск и военно-воздушных сил.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время для курьезных новостей. Они такие странные, необычные, мимо не пройдете. Запомните 100% и обязательно на работе расскажите кому-нибудь и порадуйте своих коллег.
2: У меня вот прямо сейчас случился курьез, я даже не знаю, он перебьет, наверное, мою новость. В нашем чате любителей старых автомобилей только что приятель пишет, что он в командировке, ему звонят и говорят: «Доброе утро, здравствуйте, такая ситуация, у вашей машины слили бензин, и машина, которая это делала, она сломалась и во дворе». А оказывается, у моего
1: почему
2: друга...
1: Почему залили плохой бензин?
2: Да нет, у моего друга просто дизель, но это никто не знал. А его залили в обычный автомобиль, естественно.
1: А вот так-то, нехорошо так делать. Нехорошо брать чужое.
2: Ну, в общем, машину эвакуировали этих бандитов, которые бензин сливали. А он смеется, говорит: у меня там был литр буквально, ну, уж забрали его, ну ладно, залью свежий. Вот такая курьезная. Ну, а в общем, да, друзья, Будьте бдительны. Ну а теперь все, к моей новости, которую я обнаружил. Сегодня пятница, день свадеб. Конечно же, всех брачующихся, бракосочетающихся мы поздравляем, но иногда бывают и разводы все-таки. Ой. Так вот, в Южной Корее бизнесмен после развода оставил бывшей рекордные почти 2 миллиарда долларов. Представляете себе? Это рекорд.
1: Она такая, ну, наконец-то я развелась.
2: Слушай, ну, в общем, она отсюда, так это причем всего лишь 35% акций его компании по разработке видеоигр и еще 49 миллионов наличными. Ну, так, чисто вот на сдачу. В общем, компания южнокорейская. Зовут мужчину Квон Хек Бин. И все, он с ней развелся. И дальше все, суды. И он говорит, суд говорит: все, мужчина, у вас большая дорогая компания, ну, своей бывшей жене что-нибудь отдайте. Поженились они в 2001 году. Спустя год предприниматель основал ту самую компанию. В 2020 году, через 19 лет, они начали жить раздельно. Потом она подала на развод. И вот они, получается, судились 5 лет, досудились, ну и все, теперь вот у девушки 35% акций этой компании и очень много денег.
1: Круто.
2: Круто, да. Ну, в принципе, мужчина как бы при деньгах все равно остался. Но сам факт, что вот, представляешь, 5 лет они судились. Поэтому, друзья, если вы сегодня бракосочетаетесь, и у кого-то из вас есть компания миллиардная, ну, составьте контракт какой-нибудь.
1: Ну да.
2: Например. Кстати, ты читала, какой был свадебный контракт у Роналду, который недавно вот женился-то на своей девушке? Ну, у него же была девушка, да, и уже дети, все-все-все. И там был такой контракт, что в случае развода, значит, он ей оставляет дом, который стоит много денег, и все. А все остальные деньги как, ну, у него. Ну, и какие еще там...
1: Извините.
2: И какой-то миллион. А контракт подписывал Роналду. Уж извините. В общем, ребята, не до развода сегодня. Просто такая новость. Так вышло. Всех поздравляем с днем свадеб. Любите друг друга, будьте счастливы. И слушайте утреннее шоу «Активация».
0: Шоу «Активация». Для утренней акклиматизации.

0: вашего дня.
1: Доброе утро всем! Классная пятница сегодня. Сегодня 18 сентября. Несмотря ни на что, мы с вами просыпаемся вместе. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. И самое время узнать, кто там 18 сентября из известных и очень известных людей появился на свет. С вами, кстати, в один день, если вы сегодня родились. У Маши ребят постарше, у меня ребят помоложе. И вот, кстати, сегодня день рыжего кота. Знал ли ты?
2: Нет, ничего.
1: Всех рыжих котов поздравляем.
2: Кстати говоря, рыжие коты, они самые безумные вообще.
1: Да, вообще все. У меня вот во дворе парень живет рыжий. Не знаю, кто у него родители, но такой безумный. Он
2: тут, у него вот рыжая собака классный. Совершенно безумная. И у кошки тоже есть рыжие пятна, она тоже не в себе.
1: Да, но сегодня только день рыжих котов. Не всех рыжих, а только котов. 18 сентября.
2: А частично рыжие коты тоже празднуют. Итак, в 1905 году, 18 сентября, родилась очень красивая женщина Грета Гарбо. Грета Гарбо, кстати.
1: Актриса.
2: А не Гарбо, да. Вообще-то у нее настоящее имя Грета Лависа Густавсон. Она потому что шведская, шведского происхождения. Она звезда немого кино золотого века Голливуда. Одна из самых вообще успешных актрис 20-30-х годов прошлого века. В 55-м году она удостоена премии «Оскар».
1: «Оскар».
2: С днем рождения.
1: Поздравляем сегодня жену Вилла Смита, Джаду Пинкетт Смит, американская актриса, певица, продюсер, режиссер, писательница, предприниматель и женщина с очень стальными нервами, потому что вытерпит Уилла Смита и все его похождения, все вот эти. А еще мне очень нравится, что она приняла его старших детей, они вместе тусуются, то есть и дети Уилла Смита, и от нее, и от первой жены. Вот, в общем, она прям, ну, такой, знаешь, такая вот настоящая шея, да, которая вертит Уиллом Смитом куда надо, вот, поздравляем ее.
2: Так, в 1932 году родился Николай Рукавишников. Он советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. С днем рождения.
1: Рукодельник. С днем рождения поздравляем Экзибита. Американский рэпер, актер, телеведущий. Ну и тачка на прокачку, это же он, Экзибит. Поздравляем.
2: Так, ой.
1: Забыла?
2: Нет, не забыла. В 1961 году в этот день родился классный очень американский киноактер Джеймс Гэндальфини. Вы его в любом случае видели очень много в разных
1: клан
2: фильмах.
1: «Клан Сопрано».
2: Да.
1: Это он.
2: Он обладатель многих тоже кинопремий, Эмми и «Золотой глобус». С днем рождения.
1: Ну и поздравляем сегодня футболиста американского. Редко мы поздравляем американских футболистов, которые играют в футбол, ну, в сокер, как говорят они. Это Кристиан Пулишич, значит, американский футболист. Он в итальянском Милане, в сборной США. Вот участник вот прошедшего чемпионата. А еще есть такая премия Пулишича.
2: Ну, серьезно?
1: Такая шуточная, потому что он, да, он очень круто бьет по воротам, круто бьет пенальти, и вот прям даже, ну, как пушка. Вот поэтому так и придумали. Все, ребят, всех поздравили, кто был в нашем списке. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников. Проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально. Избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: Всем привет, всем доброе утро, всем классного настроения. Сегодня у нас пятница, сегодня у нас 18 сентября. И как всегда по пятницам Маша Марина нам что-то рассказывает модное. Пока ты вот заряжаешься, хочу сказать, что вот этим летом и вот уже осенью я очень много вижу людей, которые ходят в теплой одежде, ну, допустим, в кроксах, в носках, в биркенштоках. Такие ботинки тоже есть, ну, такие стильные кроксы. И вот сегодня вот буквально видел, девушка шла, ну, как бы утро раннее, не май месяц, извините, она идет в биркенштоках, да, и, собственно, мне кажется, ей холодно, дует, но все равно ходит.
1: Вот ты знаешь, я вчера, когда уходила с работы, друзья, всем, кому интересно и нет, сообщаю, что у меня сменка на работе, это кроксы.
0: И ты в них ушла?
1: И просто в мой кабинет был занят, в котором у меня стояли. Стояла обувь, и мне пришлось пойти, но...
0: Ну, холодно было или тепло было?
1: Да нормально.
0: Нормально было?
1: Да машина, ты бежала.
0: А, ну да, ну да. Так, про что сегодня? Про обувь, наверное?
1: Сегодня, да, поговорим про
0: вот я угадал.
1: Аксессуары. Не только обувь, но и сумочки обсудим, и вообще всякие классные штучки, которые помогут сделать ваш образ этой осенью и зимой также. Ну, зима, которая вот в декабре будет, да? Еще 2026.
0: Конечно, конечно, еще зима впереди.
1: Поможет вам стать более модными. Но знаете, что мне нравится больше всего? То, что сейчас в моде всякие крутые штуки, которые раньше казались прям типа, что? Прям, ну, прям,
0: ну, например,
1: какой
0: аксессуар?
1: Да? Уже сейчас не говорят кринж, но это другого слова не могу подобрать к этому.
0: Только к этому слову привык, уже нельзя. Ладно.
1: Уже это все, да. Итак, знали ли вы, что зимой можно носить не только кроксы, но и вообще босоножки, то есть любая открытая обувь? Если вы не собираетесь со своими любимыми босоножками расставаться до самых заморозков и, например, на машине передвигаетесь, то, например, многие бренды, не буду сейчас их озвучивать, потому что...
0: Я уже и так много озвучил,
1: они,
0: да.
1: Вдруг они уже передумали. Они предлагают сочетать с теплыми носками босоножки, да? То есть вот сандали с носками не носим, это все прошлый век, так никто уже не танцует. Друзья, теперь можно с открытой обувью надевать носки, да не просто какие-нибудь тоненькие или капроновые.
0: Эти собачьи шерсти, вот эти вот.
1: Ну вот передо мной картинки выглядят именно так. Вот, например, вот тут открытые такие мюли, да, или саба, как они называются,
0: сабо,
1: на каблучке. С открытой пяткой и носки. Вот у моего ребенка точно такой же есть носок черный, и у него желтая резиночка сверху, например. И тут вот, например, да, туфли, босоножки на каблуке, и под ними просто какой-то теплый такой серый носок. Босоножки желтые. Так что экспериментируйте, друзья. Но греться все-таки нам нужно.
0: Ну, конечно,
1: поэтому...
0: если не снег будет. Как вот?
1: Ну, до заморозков.
0: Ну, ладно.
1: Нет, ну, то есть мы модные, но мы сохраняем здравый смысл, по
0: Хорошо.
1: Крайней мере. Но греться все-таки как-то надо, поэтому дизайнеры и бренды предлагают нам взять с собой какую-нибудь теплую сумочку из меха.
0: Сумочка, да при чем здесь? Ноги туда складывать?
1: Ну, например, ну, сумочка меховая, ножки замерзли, сложил, ручки замерзли, сумочку обнял, погрелся, понимаешь? Ну, а как? Вот так вот, да, то есть сумочки из разного меха, ну, натуральный, конечно, я не рекомендую, но вы сами, конечно, решайте, как вам лучше. Еще очень прикольный тренд мне понравился, это вещи, которые как будто кто-то носил.
0: Ну, секонд-хенд, что ли?
1: То есть... Да, например, белые кожаные туфли со стертыми до серых пятен там вот какими-то носочками.
0: Ну, погоди, это типа, да? Есть же такие, допустим, джинсы протертые?
1: Да, протертые джинсы, но они же все равно, они их специально протерли.
0: Ну
1: и
0: да.
1: И здесь специально протерли.
0: А здесь специально,
1: но
0: или
1: если
0: кто-то
1: вдруг...
0: в них? Тут важно.
1: Может быть, ты походил. Но вряд ли на показе будут носить какие-то вещи, в которых уже кто-то походил. Их наверняка состарили специально. Но вам-то какая разница? Мне вот лично без разницы.
0: Ну, а там ходил кто-то с этим грибком в ботинках?
1: Нет, я в смысле имею в виду свою какую-то уже заношенную
0: обувь. Ладно,
1: ну, естественно.
0: Все.
1: И вот даже, например, бренд Coach сочетает очень сильно потертые кеды с очень сильно дырявым носком. Но, друзья, помним, что носок может быть дырявый не на пальцы, не на пятки, а только вот где вот на голени, да, вот этот кусочек идет, там можете, да. И, значит, еще хочу вам рассказать про один прикольный тренд.
0: Про обувь же сегодня мы говорим.
1: Вообще про аксессуары. Аксессуары. Еще про сумочки. Говорили уже об этом. Еще раз повторю, если вы в поиске сумки, то обратите внимание, как мы уже сказали, на сумки из меха, а еще из крокодиловой кожи. Ну, под крокодилом,
0: да?
1: Они вообще-то никогда из моды не выходили, но сейчас вот можно смело сказать, что они переживают прям такой пик популярности. И самое крутое, что кожа может быть не только черная, серая, вообще любая, там какая-то лиловая, розовая, зеленая, белая, бежевая. Выбирайте любой цвет сумки из крокодиловой кожи, сейчас прям...
0: Я видел какую-то фотографию с модного показа, там шел мужчина в куртке из крокодиловой кожи. Ну, якобы как бы, да. Я понял, что это тренд.
1: Да, это... и мы тоже говорили как-то, что прям костюм кожаный, брюки, пиджак.
0: Ну, это слишком, но, допустим, курточку, да, и самое главное.
1: Главное, не запреть.
0: Да, главное, не запреть, друзья. Одевайтесь стильно, модно, берегите природу, используйте искусственные материалы, ну и, конечно же, правильно их потом утилизируйте. Как Маша сказала, потертости в моде, возможно, кто-то вас еще и поносит после вас эту куртку.
1: Да, классно вообще.
0: И классно будет. Вот такие модные новости, а мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Проверим.
1: Всем доброе утро, всем классное, потрясающее утро пятницы. Сегодня 18 сентября, шоу «Активация» продолжает свою работу. И прямо сейчас, если вы к нам только что присоединились, напоминаем, что по пятницам мы играем в музыкальный перевертыш.
2: Догонялся.
1: Я беру песню, да, песню переворачиваю задом наперед, а Маша угадывает, что это за песня. Вы тоже присоединяйтесь. Вот, желайте Маше победы, а то в последнее время вообще не везет в этой игре.
2: На прошлой неделе я, кстати, выиграла, но там что-то, ну я только исполнителя угадала.
1: Там совсем было все просто,
2: да. Путинские песни не угадал.
1: Итак, поехали. Слушаем внимательно, песня задом наперед. Включаю.

0: Эта песня цензурная, Маш.
1: У меня просто это что-то... опять какая-то турецкая песня, естественно.
0: Из отеля, конечно, да.
1: Не из отеля, а из такого, знаешь, такси, который ты просто поймал вот рукой. Ты это не вызвал, а поймал рукой такси. И вот ты едешь, и окна открыты, настежь. Или в Индии ты где-нибудь такие песни.
0: Ну, я тебе могу сказать, что... Ну, во-первых...
1: На-на-на-на-на.
0: Ну, конечно, это студио. Молодец, молодец. Именно. Кейт Табуре, да.
1: Улетаю, отпускаю.
0: Обязательно улетаю. Конечно, Маша, молодец. Слушаем правильный ответ. Вот классно все-таки, когда есть такие вокалисты, такие вокалистки, чей голос вот ну никак не перепутать, ни нормальное слушание, ни реверсе.
1: Слушай, мне помог не голос Кэти Топури, хотя я, ну,
0: а
1: да,
0: тебе
1: естественно,
0: что?
1: Песню знаю.
0: На-на-на-на-на?
1: Да, на-на-на-на-на. Я просто очень долго у меня это... настраивался в голове вот
0: доходит.
1: Этот вот эквалайзер, который обратно вот это пытался все перевернуть, и он такой, да мы знаем эту песню,
0: да,
1: знаем,
0: называется...
1: но что это такое, давайте подумаем.
0: Это хук называется, вот, собственно, и сработал этот хук, Маш,
1: да.
0: Молодец, я тебя поздравляю, и все, кто угадали.
1: Он используется просто раз в неделю всего, вот, один раз в неделю,
0: да.
1: Поэтому он медленно.
0: Умнички, ребята, ну а мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звезд, звездных показов. Они, мне такое, знаете, представляется, что они приходят и скорее-скорее рассказывают свои какие-то новости, чтобы мы за них сегодня порадовались, или мы их поддержали, или что-нибудь еще.
2: Вот поддержка сегодня понадобится, у нас скандал. Скандал на скандале. Поругались Анна Семенович и Татьяна Буланова.
1: Вау!
2: Представляешь, какая есть история. Значит, кратко. Они песню не поделили. Есть такой автор, который, значит, отправляет певицам песни. Ну, у всех есть исполнительниц, которые сами себе песни не пишут. Есть какой-то пул авторов, которые, значит, рассылают треки. Ну, или просто, ну, типа, послушайте, как вам может быть, вы эту песню будете петь. Что ты думаешь? Значит, устроили артистки разговор на повышенных тонах после какого-то выступления. За сценой они поругались, потому что этот известный автор отправил песни и той, и другой. И они сказали: я буду петь, нет, я буду петь, нет, я буду петь, нет, я буду петь эту песню. Татьяна Буланова говорит Ане Семенович, мол, эта песня грустная, это как раз мое. А Анна Семенович говорит: нет, я всегда пою веселые песни, хочу уже грустную, наконец, петь. Та говорит: нет, я буду ее петь. А потом вообще сказала, собственно, Анна Семенович говорит: может быть, это та песня, которая будет кормить меня всю жизнь.
1: Ой.
2: Я хочу ее петь. А Татьяна Буланова говорит: нет. Она говорит: нет, все, вот не меняй свой репертуар, вот буду я ее петь.
1: Слушайте, кстати, Татьяна Буланова могла бы уступить, потому что у нее-то как раз очень много песен, которые будут ее кормить еще очень долгое время.
2: Ну, сейчас, видишь, затишье, всех танцоров она распугала своих, все от нее ушли. Всех
1: какая
2: выгнала.
1: Разница, песня-то осталась.
2: Ну нет, ну да, да, день-день прожит и без тебя. Вот песню-то
1: да.
2: Запомнили,
1: а
2: но сейчас...
1: мой мальчик маленький, спи, мой сын, мы
2: она
1: об этом
2: новую
1: позабыли.
2: Песню хочет. А вот у Анны Семенович как раз-таки...
1: То есть ты на стороне Анны Семенович?
2: Нет,
1: а давай, давай я буду защищать Буланова, а ты Семенович...
2: Смотри, нет, я тебе скажу, вот Анна Семенович, у нее много песен выходит. Кстати, если послушать, допустим...
1: Я вот так навскидку ни одной не скажу.
2: Ну, они не такие суперизвестные. Ну, вот, например,
1: вот.
2: «Мы, девчонки, не заграничены», со Славой они спели. Классная песня, кстати,
1: Слава,
2: того же
1: кстати,
2: автора.
1: Слава, кстати, тоже есть песня, которая будет кормить ее всю жизнь, одиночество.
2: Ну, дайте новую музыки, потому что нам, мы хотим новую песню. Короче...
1: В общем, я рассудила так, что песню надо отдать Семенович, девчонки. Ну, у вас и так все хорошо.
2: Я бы Булановой отдал, потому что у нее все песни очень старые. Я снимаю себе от сколько, я уж 30 лет уже.
1: Представляешь, ты до сих пор ее помнишь. И включи ее дочке своей, она под нее попляшет весело.
2: Но вдруг
1: потому
2: это,
1: что
2: в общем,
1: она заводная.
2: Мне очень просто интересно, что это за трек. Может быть, специально подогревают.
1: Ну,
2: они, кстати,
1: быть.
2: Сейчас дуэт выйдет и все.
1: А, пам-пам. Вот так,
2: эх,
1: ждем
2: вы.
1: Дуэта.
2: Девчонки,
1: необычный,
2: короче говоря,
1: дуэт.
2: Не ругайтесь, пожалуйста. Будьте, как говорят...
1: Взаимовежливы,
2: как говорит кот Леопольд. Что там он?
1: Давайте же дружно.
2: Давайте же дружно, и все будет хорошо. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Всем классной пятницы и шикарных осенних выходных. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Очередная гуманитарная акция по воссоединению семей из России с Украины состоялась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», сообщило агентство Белта. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан с Украины, к своим близким возвращаются 3 человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. На пути к своим родным каждый получил в Белоруссии горячее питание. Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что Россия и Украина согласовывают списки на воссоединение разлученных боевыми действиями семей, отмечала, что оно может пройти в ближайшее время. Более 2100 километров федеральных трасс в России были приведены к нормативному состоянию с начала этого года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего в 2026 году в планах ввести в эксплуатацию более 5800 километров отремонтированных дорог, отметил он. Также на федеральных дорогах планируется ввести более 14 тысяч погонных метров инженерных сооружений. Хуснуллин добавил, что часть работ завершена досрочно. Минпросвещение утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. С сентября 2027 года школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо на углубленном по одному из профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. При этом можно будет создать специализированные классы, такие как медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические, литературно-исторические и другие. Стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах. От виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Количество занятий за 2 года должно составлять до 37 в неделю в каждом классе. Постельный режим является лучшим лекарством при простуде, независимо от наличия температуры, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов. Цитата: «Лучшее лекарство при любой простуде – это постельный режим, независимо от того, есть температура или нет. Если мы плохо себя чувствуем, то лучше больше лежать». По словам врача, при болезни также важно пить достаточно жидкости. Подойдут вода, морс и некрепкий чай. Кроме того, Водолазов подчеркнул, что некоторые вирусы могут поражать не только дыхательные пути, но и другие органы, включая сердечную мышцу, поэтому на время простуды стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок. Курс доллара на сегодня, 18 сентября, 84,51. Курс евро 97 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Мас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен бы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс. Воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщение с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс – цель спецслужб США. Ему остается одно – вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты. Саундтрек к фильму «Воздушный маршал».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В дни голосования центры «Мои документы» будут работать по расширенному графику, чтобы жители успели получить паспорта и реализовать свое избирательное право. Отдел многофункционального центра Валдайского округа 19 сентября в субботу будет открыт с 9 до 15. В это время ведутся прием и выдача документов. В Валдайском районном суде рассмотрели иск жителя поселка Рощино к соседке, чья лайка напала на него и его пекинеса. Инцидент произошел, когда собака оказалась без намордника и поводка. Животное набросилось на мужчину и его маленького питомца. Владелец получил травму руки, а пекинесу потребовалось лечение в ветклинике. Общие расходы на восстановление составили 42 тысячи рублей. Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с хозяйки лайки более 99 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это компенсация морального вреда. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» откроется мобильный пункт обследования. Жители смогут бесплатно проверить показатели здоровья и сразу получить консультацию терапевта. Итак, в субботу 19 сентября пункт будет работать в Валдае на улице Ломоносова у дома 72 с 9 до 14. Специалисты проведут экспресс-диагностику, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также сделают спирометрию. Она позволяет оценить работу легких. По итогам всех исследований каждый участник сможет обсудить результаты с врачом-терапевтом и получить персональные рекомендации. Предварительная запись не требуется. Для участия нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жители Валдая массово жалуются на небезопасные участки для пешеходов. Горожане указывают сразу на несколько проблемных точек, где риски особенно высоки для детей. Так, на перекрестке улиц Белова и Крупской установлены знаки «Пешеходный переход», но при этом отсутствует разметка, и водители по-прежнему не пропускают людей. Такая же ситуация сложилась у музыкальной школы. Еще одна острая проблема – участок у выезда с улицы Ленина на Молодежную. Там каждое утро дети идут в гимназию, но ни знаков, ни разметки нет, а водители часто не снижают скорость. Особую опасность создает ситуация у магазина «Магнит» на Ломоносова. Там и вовсе убрали и знак, и разметку, хотя именно этим маршрутом ежедневно ходят школьники. Кроме того, жители жалуются на фуры, которые перекрывают обзор при выгрузке товара. А на песчаной улице тротуары расположены в опасной близости от проезжей части. Пешеход может буквально коснуться проезжающей машины. Горожане просят власти обратить внимание на эти участки, установить ограждение, вернуть знаки и разметку, а также проработать вопрос с грузовым транспортом. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять, не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Юность певца Джонни Кэша была омрачена гибелью его брата и пренебрежительным отношением отца. Военную службу будущий певец проходил в Германии. После свадьбы и рождения дочери он выпустил свой первый хит и вскоре отправился в турне по США вместе с Джерри Ли Льюисом, Элвисом Пресли и Джун Картер, о которой он безнадежно мечтал целых 10 лет. Саундтрек к фильму «Переступить черту».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В России стартует основной период голосования. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней. Планируется проведение более 2200 избирательных кампаний различного уровня, измещение 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме замещается 450 депутатских мандатов, по федеральному избирательному округу 225 и столько же по одномандатным избирательным округам. В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы Думы 9-го созыва будут представлены 10 политических партий. Владимир Путин отметил, столь масштабная кампания проводится в условиях военной операции. Глава государства призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Правительство России и регионы готовы помогать предприятиям компенсировать расходы на защиту объектов от атак беспилотников, если компании смогут подтвердить такие вложения. В Кабинете министров отметили, промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и, очевидно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать данные издержки. Однако помощь важно увязать с подтвержденными вложениями. Меры поддержки должны быть связаны с конкретными инвестициями предприятий к повышению устойчивости производства. Речь идет прежде всего о затратах на защитные сооружения, резервирование оборудования и логистических цепочек, а также восстановление объектов, которые получили повреждения. Известно, механизм временного управления объектами критической инфраструктуры пока не применялся, и власти рассчитывают, что прибегать к нему не потребуется. Кабинет министров дополнительно выделит средства в размере 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Отмечается, около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам. В июле объем выданной ипотеки снизился на четверть, откатившись таким образом к уровням апреля. До этого рынок пережил ажиотажный спрос на семейную ипотеку на фоне новостей об ужесточении программы. В конце августа Минфин сообщил, более 1 миллиона многодетных семей, начиная с 2019 года, получили выплаты на погашение ипотеки на общую сумму, превышающую 446,5 миллиардов рублей. Продлить эту меру поддержки до 30 года, напомню, ранее поручил Владимир Путин. Она позволяет направить до 450 тысяч рублей только на погашение основного долга или процентов по жилищному кредиту. Министерство внутренних дел уточнило порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Речь идет об авариях, когда машины физически не сталкивались, но действия одного из водителей заставляют другого резко тормозить или, например, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию. Само отсутствие контакта между автомобилями теперь не должно рассматриваться как доказательство невиновности. Следователям и дознавателям необходимо установить, чьи действия стали причиной происшествия и мог ли водитель избежать аварии. В МВД также напоминают, если водитель нарушил правила в условиях крайней необходимости, пытаясь избежать более серьезной опасности, это должно отдельно учитываться при решении вопроса об ответственности. То есть это исключительные ситуации, когда водитель по тем или иным причинам не мог избежать дорожно-транспортного происшествия. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон МакЛейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, окончилось настоящей войной. Саундтрек к фильму «Крепкий орешек».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В дни голосования центры «Мои документы» будут работать по расширенному графику, чтобы жители успели получить паспорта и реализовать свое избирательное право. Отдел многофункционального центра Валдайского округа 19 сентября в субботу будет открыт с 9 до 15. В это время ведутся прием и выдача документов. В Валдайском районном суде рассмотрели иск жителя поселка Рощино к соседке, чья лайка напала на него и его пекинеса. Инцидент произошел, когда собака оказалась без намордника и поводка. Животное набросилось на мужчину и его маленького питомца. Владелец получил травму руки, а пекинесу потребовалось лечение в ветклинике. Общие расходы на восстановление составили 42 тысячи рублей. Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с хозяйки лайки более 99 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это компенсация морального вреда. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» откроется мобильный пункт обследования. Жители смогут бесплатно проверить показатели здоровья и сразу получить консультацию терапевта. Итак, в субботу 19 сентября пункт будет работать в Валдае на улице Ломоносова у дома 72 с 9 до 14. Специалисты проведут экспресс-диагностику, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также сделают спирометрию. Она позволяет оценить работу легких. По итогам всех исследований каждый участник сможет обсудить результаты с врачом-терапевтом и получить персональные рекомендации. Предварительная запись не требуется. Для участия нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жители Валдая массово жалуются на небезопасные участки для пешеходов. Горожане указывают сразу на несколько проблемных точек, где риски особенно высоки для детей. Так, на перекрестке улиц Белова и Крупской установлены знаки «Пешеходный переход», но при этом отсутствует разметка, и водители по-прежнему не пропускают людей. Такая же ситуация сложилась у музыкальной школы. Еще одна острая проблема – участок у выезда с улицы Ленина на Молодежную. Там каждое утро дети идут в гимназию, но ни знаков, ни разметки нет, а водители часто не снижают скорость. Особую опасность создает ситуация у магазина «Магнит» на Ломоносово. Там и вовсе убрали и знак, и разметку, хотя именно этим маршрутом ежедневно ходят школьники. Кроме того, жители жалуются на фуры, которые перекрывают обзор при выгрузке товара. А на песчаной улице тротуары расположены в опасной близости от проезжей части. Пешеход может буквально коснуться проезжающей машины. Горожане просят власти обратить внимание на эти участки, установить ограждение, вернуть знаки и разметку, а также проработать вопрос с грузовым транспортом. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай. Одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен. Саундтрек к кинофильму «Цыган».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников. Российские военные поразили в порту Черноморск очередной сухогруз, доставивший грузы военного назначения. А в Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», используемый для хранения военных грузов, поступающих на Украину из Европы. Две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе Черного в Харьковской области, но, понеся потери, отступили. За сутки ВСУ потеряли в Харьковской области более 70 человек личного состава. Проект бюджета России на трехлетку находится в активной подготовке. Он ляжет в основу бюджета, главного финансового документа страны, на предстоящие 3 года. Его проект также в плановом порядке активно готовится, сообщил президент Владимир Путин. Накануне он провел совещание по экономическим вопросам. Дефицит федерального бюджета страны ожидается примерно в 2% ВВП при консервативном сценарии цен на нефть. Усилия Центрального банка и правительства по снижению инфляции дают результат. Инфляция находится под контролем и, начиная со второго квартала прошлого года, постепенно снижается, отметил лидер страны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила Запад в проведении кампании по срыву голосования россиян на выборах. Цитата: «Этой попытки распространения информации, направленной на срыв выборов или на использование электронных процедур, не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом блокировать выборы, и чтобы это было не воля и заявление, а какая-то махинация». Вот к этому призывают очень активно. Дипломат заверила, что российское внешнее политическое ведомство находится в постоянном контакте со всеми загранучреждениями на этот счет буквально круглосуточно. Частично за рубежом выборы уже прошли, отметила Захарова. Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением объявил 31 декабря 2027 года нерабочим днем, сообщили в правительстве России. Сегодня он подписал постановление о переносе выходных дней в следующем году. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, так как это нерабочие праздничные дни, и их решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря 2027 года, соответственно. Также россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября в День народного единства. Курс доллара на сегодня 18 сентября 84.51, курс евро 97 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Молотковская улица – одна из самых говорящих названий в Валдае. Оно хранит память о мастерах-кузнецах, которые когда-то ковали здесь подковы, топоры и сошники для всей округи. В прошлые века в этом районе стояло около полусотни кузнец. Звон молотов был привычной музыкой города, а надежные изделия валдайских кузнецов славились далеко за пределами уезда. Сегодня, гуляя по Молотковской, можно почувствовать, как тесно переплелись в Валдае ремесло, дорога и история.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Какую только свинью порой не подложит судьба. Правда, на этот раз она решила обойтись более экзотическими животными. Преуспевающий бизнесмен получает наследство 6 пингвинов и буквально влюбляется в них. Работа оказывается заброшенной. Шикарные апартаменты превращаются в заснеженную обитель. Дело даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли сожалеть о мишуре? Пусть даже и золотой, если взамен тебе открывается такой необычный и вместе с тем такой настоящий мир. Саундтрек к фильму «Пингвины мистера Поппера».

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

Валдай FM. Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В дни голосования центры «Мои документы» будут работать по расширенному графику, чтобы жители успели получить паспорта и реализовать свое избирательное право. Отдел многофункционального центра Валдайского округа 19 сентября в субботу будет открыт с 9 до 15. В это время ведутся прием и выдача документов. В Валдайском районном суде рассмотрели иск жителя поселка Рощино к соседке, чья лайка напала на него и его пекинеса. Инцидент произошел, когда собака оказалась без намордника и поводка. Животное набросилось на мужчину и его маленького питомца. Владелец получил травму руки, а пекинесу потребовалось лечение в ветклинике. Общие расходы на восстановление составили 42 тысячи рублей. Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с хозяйки лайки более 99 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это компенсация морального вреда. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» откроется мобильный пункт обследования. Жители смогут бесплатно проверить показатели здоровья и сразу получить консультацию терапевта. Итак, в субботу 19 сентября пункт будет работать в Валдае на улице Ломоносова у дома 72 с 9 до 14. Специалисты проведут экспресс-диагностику, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также сделают спирометрию. Она позволяет оценить работу легких. По итогам всех исследований каждый участник сможет обсудить результаты с врачом-терапевтом и получить персональные рекомендации. Предварительная запись не требуется. Для участия нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жители Валдая массово жалуются на небезопасные участки для пешеходов. Горожане указывают сразу на несколько проблемных точек, где риски особенно высоки для детей. Так, на перекрестке улиц Белова и Крупской установлены знаки «пешеходный переход», но при этом отсутствует разметка, и водители по-прежнему не пропускают людей. Такая же ситуация сложилась у музыкальной школы. Еще одна острая проблема – участок у выезда с улицы Ленина на Молодежную. Там каждое утро дети идут в гимназию, но ни знаков, ни разметки нет, а водители часто не снижают скорость. Особую опасность создает ситуация у магазина «Магнит» на Ломоносово. Там и вовсе убрали и знак, и разметку, хотя именно этим маршрутом ежедневно ходят школьники. Кроме того, жители жалуются на фуры, которые перекрывают обзор при выгрузке товара. А на песчаной улице тротуары расположены в опасной близости от проезжей части. Пешеход может буквально коснуться проезжающей машины. Горожане просят власти обратить внимание на эти участки, установить ограждение, вернуть знаки и разметку, а также проработать вопрос с грузовым транспортом. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал? Сержант сказал, как простой.

0: блеском глаз. Достал буханку, разломил, отдал, вздохнул и закурил, и затянулся крепко, как в последний
1: Данная
0: раз.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Военная операция во Вьетнаме затягивается и требует все больших ресурсов. Под командованием подполковника-десантника Гарольда Мура поступает батальон аэромобильной дивизии. Но в первом же крупном сражении 395 американцев оказываются в окружении, причем враг значительно превосходит их по численности. Саундтрек к фильму «Мы были солдатами».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив впечатлились системой электронного голосования на выборах в Госдуму. Наблюдатели посетили избирательный участок номер 182, который расположен в МФЦ района Якиманки в Москве. Иностранцы приехали ранним утром. Им рассказали об организации процесса, возможностях голосования для маломобильных людей, познакомили с инфраструктурой и техническими новинками. Больше всего их впечатлили терминалы электронного голосования, которые они незамедлительно начали фотографировать. Голосование по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва проходит, напомню, с 18 по 20 сентября. Из расписания мирового турне американского рэпера Канье Уэста пропали выступления, планировавшиеся в Санкт-Петербурге. До этого на сайте тура значились два концерта на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. При нажатии кнопки «Купить» пользователь попадал на русскоязычную страницу организатора концерта. Теперь этих концертов в расписании нет. Ближайшим выступлением оказалось шоу в Джакарте 24 октября, а за ним следует несколько в Соединенных Штатах в середине августа. Say Agency объявила, что Kanye West даст два концерта в Петербурге, но позже «Газпром-арена» заявила, что не заключала никаких договоров об аренде стадиона. При этом гендиректор агентства в Америке утверждала, что музыкант приезд в Россию не отменял, а перенос концертов на другую дату или площадку не планируется. Мошенники вымогают у вернувшихся из-за границы россиян деньги, угрожая проверками и блокировкой счетов из-за якобы связи с запрещенными в России организациями. Под видом сотрудников полиции, ФСБ и других госорганов аферисты звонят или пишут недавно вернувшимся из заграничных поездок россиянам, заявляют, что во время отдыха или командировки они якобы оказались связаны с запрещенными и нежелательными в России организациями. Далее злоумышленники запугивают жертву проверками, блокировкой счетов, ограничением на выезд из России или уголовной ответственностью, а чтобы якобы решить вопрос, предлагают, например, перевести деньги на так называемый безопасный счет или выполнить другие поручения. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании «Суперджоб». Были опрошены 1600 представителей экономически активного населения и всех округов страны. Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин. 43% выбрали бы кассира и 51% – кассу самообслуживания, против 36,59% среди россиян. Больше всего сторонников касс самообслуживания среди молодежи до 35 лет, а среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания. 49% против 45% соответственно. Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира, чем опрошенные со средним профессиональным образованием. Курс доллара 84,51, курс евро 97,50. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших сентябрьских вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты 10-летия».

Попав в автокатастрофу, Марвин был спасен от смерти доктором Уайлдером, но весьма необычным способом. Поврежденные внутренние органы пациента врач заменил на органы разных животных. Марвин не только выздоровел, но и обрел силу и выносливость своих доноров. Однако, вместе с этим Марвин унаследовал и животные инстинкты. Саундтрек к фильму «Животное»

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В дни голосования центры «Мои документы» будут работать по расширенному графику, чтобы жители успели получить паспорта и реализовать свое избирательное право. Отдел многофункционального центра Валдайского округа 19 сентября в субботу будет открыт с 9 до 15. В это время ведутся прием и выдача документов. В Валдайском районном суде рассмотрели иск жителя поселка Рощино к соседке, чья лайка напала на него и его пекинеса. Инцидент произошел, когда собака оказалась без намордника и поводка. Животное набросилось на мужчину и его маленького питомца. Владелец получил травму руки, а пекинесу потребовалось лечение в ветклинике. Общие расходы на восстановление составили 42 тысячи рублей. Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с хозяйки лайки более 99 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это компенсация морального вреда. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» откроется мобильный пункт обследования. Жители смогут бесплатно проверить показатели здоровья и сразу получить консультацию терапевта. Итак, в субботу 19 сентября пункт будет работать в Валдае на улице Ломоносова у дома 72 с 9 до 14. Специалисты проведут экспресс-диагностику, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также сделают спирометрию. Она позволяет оценить работу легких. По итогам всех исследований каждый участник сможет обсудить результаты с врачом-терапевтом и получить персональные рекомендации. Предварительная запись не требуется. Для участия нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жители Валдая массово жалуются на небезопасные участки для пешеходов. Горожане указывают сразу на несколько проблемных точек, где риски особенно высоки для детей. Так, на перекрестке улиц Белова и Крупской установлены знаки «Пешеходный переход», но при этом отсутствует разметка, и водители по-прежнему не пропускают людей. Такая же ситуация сложилась у музыкальной школы. Еще одна острая проблема – участок у выезда с улицы Ленина на Молодежную. Там каждое утро дети идут в гимназию, но ни знаков, ни разметки нет, а водители часто не снижают скорость. Особую опасность создает ситуация у магазина «Магнит» на Ломоносова. Там и вовсе убрали и знак, и разметку, хотя именно этим маршрутом ежедневно ходят школьники. Кроме того, жители жалуются на фуры, которые перекрывают обзор при выгрузке товара. А на песчаной улице тротуары расположены в опасной близости от проезжей части. Пешеход может буквально коснуться проезжающей машины. Горожане просят власти обратить внимание на эти участки, установить ограждение, вернуть знаки и разметку, а также проработать вопрос с грузовым транспортом. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вы.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Избранное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушают водоворот интриг и опасностей. Саундтрек к фильму «Турист».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство России завершает подготовку прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года. Как сообщил Владимир Путин, среди приоритетных направлений необходимость сохранения роли бюджета как основного инструмента для достижения национальных целей. Отмечается, новыми точками роста российской экономики являются платформа бизнеса, автоматизация, а также внедрение искусственного интеллекта. Помимо этого, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции. Экономика России в настоящее время находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности. Чистый экспорт перестал быть главным источником роста, а внутренний спрос, а также потребительские и инвестиционные вышли на первый план. Из-за санкций многие производители вынуждены строить собственные цепочки поставок взамен импортных, что лишь добавило объем внутреннего выпуска. Для наблюдения за выборами в Россию приехали более 1000 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций. В том числе это наши важнейшие партнеры из стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, а также экспертного и правозащитного сообщества самых различных стран мира. Владимир Путин призвал россиян реализовать свое конституционное право и принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 19 сентября включительно. В Минсельхозе заявили, перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Отмечается, благодаря оперативно принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать. Правительство России координирует работу по обеспечению аграриям топливом в период проведения сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущие потребности сельхозтоваропроизводителей. Межведомственная комиссия позволяет снизить риски сбоев и гарантировать предсказуемость поставок, а также стабильное проведение сезонных полевых работ во всех российских регионах. В России планируют принять новый федеральный стандарт дошкольного образования. Документ должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Известно сейчас, в нем значительную часть занимает обучение. В новой версии большой акцент хотят сделать на развитии ребенка и формировании воспитательной среды в детском саду. Одновременно эксперты составляют перечни мебели, игрушек, игровых средств для дошкольных учреждений, отдельно готовят списки книг и мультфильмов для детей. Ранее Минпросвещение также утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуется включить в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 51 копейка. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку. Ее таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизни Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности, например, способность проходить сквозь стены, Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того, как оба пытаются пояснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более прозрачными. Саундтрек к фильму «Между небом и землей».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В дни голосования центры «Мои документы» будут работать по расширенному графику, чтобы жители успели получить паспорта и реализовать свое избирательное право. Отдел многофункционального центра Валдайского округа 19 сентября в субботу будет открыт с 9 до 15. В это время ведутся прием и выдача документов. В Валдайском районном суде рассмотрели иск жителя поселка Рощино к соседке, чья лайка напала на него и его пекинеса. Инцидент произошел, когда собака оказалась без намордника и поводка. Животное набросилось на мужчину и его маленького питомца. Владелец получил травму руки, а пекинесу потребовалось лечение в ветклинике. Общие расходы на восстановление составили 42 тысячи рублей. Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с хозяйки лайки более 99 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это компенсация морального вреда. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» откроется мобильный пункт обследования. Жители смогут бесплатно проверить показатели здоровья и сразу получить консультацию терапевта. Итак, в субботу 19 сентября пункт будет работать в Валдае на улице Ломоносова у дома 72 с 9 до 14. Специалисты проведут экспресс-диагностику, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также сделают спирометрию. Она позволяет оценить работу легких. По итогам всех исследований каждый участник сможет обсудить результаты с врачом-терапевтом и получить персональные рекомендации. Предварительная запись не требуется. Для участия нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жители Валдая массово жалуются на небезопасные участки для пешеходов. Горожане указывают сразу на несколько проблемных точек, где риски особенно высоки для детей. Так, на перекрестке улиц Белова и Крупской установлены знаки «Пешеходный переход», но при этом отсутствует разметка, и водители по-прежнему не пропускают людей. Такая же ситуация сложилась у музыкальной школы. Еще одна острая проблема – участок у выезда с улицы Ленина на Молодежную. Там каждое утро дети идут в гимназию, но ни знаков, ни разметки нет, а водители часто не снижают скорость. Особую опасность создает ситуация у магазина «Магнит» на Ломоносова. Там и вовсе убрали и знак, и разметку, хотя именно этим маршрутом ежедневно ходят школьники. Кроме того, жители жалуются на фуры, которые перекрывают обзор при выгрузке товара. А на песчаной улице тротуары расположены в опасной близости от проезжей части. Пешеход может буквально коснуться проезжающей машины. Горожане просят власти обратить внимание на эти участки, установить ограждение, вернуть знаки и разметку, а также проработать вопрос с грузовым транспортом. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В дни голосования центры «Мои документы» будут работать по расширенному графику, чтобы жители успели получить паспорта и реализовать свое избирательное право. Отдел многофункционального центра Валдайского округа 19 сентября в субботу будет открыт с 9 до 15. В это время ведутся прием и выдача документов. В Валдайском районном суде рассмотрели иск жителя поселка Рощино к соседке, чья лайка напала на него и его пекинеса. Инцидент произошел, когда собака оказалась без намордника и поводка. Животное набросилось на мужчину и его маленького питомца. Владелец получил травму руки, а пекинесу потребовалось лечение в ветклинике. Общие расходы на восстановление составили 42 тысячи рублей. Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал с хозяйки лайки более 99 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это компенсация морального вреда. В Валдайском округе в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья» откроется мобильный пункт обследования. Жители смогут бесплатно проверить показатели здоровья и сразу получить консультацию терапевта. Итак, в субботу 19 сентября пункт будет работать в Валдае на улице Ломоносова у дома 72 с 9 до 14. Специалисты проведут экспресс-диагностику, измерят артериальное давление и индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также сделают спирометрию. Она позволяет оценить работу легких. По итогам всех исследований каждый участник сможет обсудить результаты с врачом-терапевтом и получить персональные рекомендации. Предварительная запись не требуется. Для участия нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Жители Валдая массово жалуются на небезопасные участки для пешеходов. Горожане указывают сразу на несколько проблемных точек, где риски особенно высоки для детей. Так, на перекрестке улиц Белова и Крупской установлены знаки «Пешеходный переход», но при этом отсутствует разметка, и водители по-прежнему не пропускают людей. Такая же ситуация сложилась у музыкальной школы. Еще одна острая проблема – участок у выезда с улицы Ленина на Молодежную. Там каждое утро дети идут в гимназию, но ни знаков, ни разметки нет, а водители часто не снижают скорость. Особую опасность создает ситуация у магазина «Магнит» на Ломоносова. Там и вовсе убрали и знак, и разметку, хотя именно этим маршрутом ежедневно ходят школьники. Кроме того, жители жалуются на фуры, которые перекрывают обзор при выгрузке товара. А на песчаной улице тротуары расположены в опасной близости от проезжей части. Пешеход может буквально коснуться проезжающей машины. Горожане просят власти обратить внимание на эти участки, установить ограждение, вернуть знаки и разметку, а также проработать вопрос с грузовым транспортом. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Советский Союз.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

Да, где мы счастливы с тобой. Давай бежим далеко. Туда, где солнце и тепло. Туда, где море и прибой. Туда, где мы счастливы.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.